0: дают чистая любовь. И эта любовь есть свет.
1: РМФ рок прогрессивный.